0: на брака.
1: Я жунту жунял, я был курасал. Вам жентал,
2: да,
1: да туа мал.
2: Нам,
1: нам керу шкесе,
2: нам,
1: тэнш илузал.
2: Я
1: импосибл дэте,
2: я
1: тода пайсял.